0: Ладно, все, это вечно.
1: There's a fire station.
2: There's a fire station, 1431.